Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинные

Похоже, последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: Планета FM. Круиз вокруг, вокруг, вокруг, вокруг солнца.
1: Когда смотрю в твои глаза,

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, в эфире «Гороскоп», с вами Анастасия Десятых. На календаре 30 июня, день, когда важно грамотно распределить силы. Сейчас расскажу, что советуют звезды каждому знаку зодиака. Овны. Возможно, разногласия с окружающими. Астрологи советуют действовать мягче. Тельцы. Стабильный день для практических дел. Подходит для долгосрочных решений. Близнецы. Усиливается поток информации. Важно сохранять концентрацию. Раки. Эмоциональная нестабильность сохраняется. Рекомендуется отдых. Львы. День активных контактов. Следует дозировать нагрузку. Девы. Высокая продуктивность, но с риском усталости. Баланс необходим. Весы. Благоприятное время для обучения. Новая информация будет полезной. Скорпионы. Финансовые вопросы требуют внимания. Астрологи советуют осторожность. Стрельцы. В отношениях важны честные разговоры. Давление нежелательно. Козероги. Хороший день для порядка и рутины. Рекомендуется завершать начатое. Водолеи. Усиливается креативность. Хорошо внедрять идеи. Рыбы. Домашняя сфера требует внимания. Полезно замедлиться. На этом у меня все. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета F.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53 42 35.
4: «Чанган Юни-С» стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни-С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейд-Ин».
5: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
7: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
8: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
9: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
10: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
11: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
12: А если не подберем размеры?
11: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
12: Монтажников 3А.
11: Телефон 920-120. 920-120.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

0: в Оренбурге 8.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Бугуруслане по состоянию на вечер 29 июня оставались подтопленными 7 жилых домов и 87 приусадебных участков. Продолжалась откачка воды из подтопленных территорий. С начала паводка, вызванного обильными дождями, уже откачано порядка 50 тысяч кубометров воды. Проведены ремонтно-восстановительные работы на скважинах водозабора, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение. Для жителей организован подвоз питьевой воды, сообщает Главное управление МЧС России по Оренбургской области. Из Пензы в Оренбург эстафета Всероссийского сельского сабантуя переходит в Оренбуржье. В Пензе открылись главные торжества 16-го Всероссийского сельского сабантуя. Это событие собрало гостей и участников из десятков регионов России для празднования традиций и гостеприимства татарской культуры. Делегация нашего региона представляет богатую культуру Оренбуржья, демонстрируя национальные подворья, творческие номера от лучших коллективов, а также блюда национальной кухни. Состоялась церемония передачи права проведения следующего 17-го Всероссийского сабантуя. Символический ключ передан представителям Оренбургской области. В Оренбурге пройдет финал 22-й Всероссийской робототехнической олимпиады. С 1 по 3 июля будут соревноваться юные инженеры и конструкторы со всей страны. Тема олимпиады – заповедники. Участникам предстоит найти инженерные решения для реальных задач, связанных с сохранением природы и защитой заповедных территорий. В этом году ждем 750 ребят из 44 регионов России, а также из Алжира, Узбекистана, Белоруссии и Казахстана. На чемпионате мира по подводному плаванию в Южной Корее Алексей Федькин, воспитанник Орской спортшколы «Надежда», принес золото сборной России, победив на дистанции 400 метров в классических ластах. Ранее Алексей уже завоевал серебро на дистанции 200 метров. Яна Мартынова, также представительница Орской спортшколы, взяла бронзу на 100-метровке. Кроме того, в составе сборной России Федькин и Мартынова установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4 по 100 метров и завоевали золотую награду. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета ФМ. Круиз вокруг Солнца.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Сегодня термометры покажут плюс 17 градусов при ветре переменных направлений, порывами до 13 метров в секунду. В Бузулуке также пасмурно, дождь и плюс 17 градусов. В Орске облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 19. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Все свои.

Планета FM. Ничего лишнего. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно.
3: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
4: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
5: Уф, жара!
6: Да ладно, автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем.
7: Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до 30 июня 2026 года. ООО «Автодор». Мерферка.
8: BLG. Надежность в движении.
9: Чем старше мы становимся, тем чаще тревожимся о своих родителях. Если вы далеко от Оренбурга, а мысль о здоровье мамы или папы не дает покоя, доверьте заботу профессионалам. Многопрофильная клиника «Медгард» представляет комплекс медицинских услуг на базе терапевтического стационара, современная диагностика и бережное лечение. «Медгард» – на страже здоровья вашей семьи. Берег Урала, 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
10: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
11: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
12: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
13: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
14: Где встречается такое, что земля над головой?
15: Не знаю. Где?
14: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
15: Где?
14: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
15: О, это я знаю. В автокресле.
16: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.
17: Заходи без причин.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, в эфире «Гороскоп», с вами Анастасия Десятых. На календаре 30 июня, день, когда важно грамотно распределить силы. Сейчас расскажу, что советуют звезды каждому знаку зодиака. Овны. Возможно, разногласия с окружающими. Астрологи советуют действовать мягче. Тельцы. Стабильный день для практических дел. Подходит для долгосрочных решений. Близнецы. Усиливается поток информации. Важно сохранять концентрацию. Раки. Эмоциональная нестабильность сохраняется. Рекомендуется отдых. Львы. День активных контактов. Следует дозировать нагрузку. Девы. Высокая продуктивность, но с риском усталости. Баланс необходим. Весы. Благоприятное время для обучения. Новая информация будет полезной. Скорпионы. Финансовые вопросы требуют внимания. Астрологи советуют осторожность. Стрельцы. В отношениях важны честные разговоры. Давление нежелательно. Козероги. Хороший день для порядка и рутины. Рекомендуется завершать начатое. Водолеи. Усиливается креативность. Хорошо внедрять идеи. Рыбы. Домашняя сфера требует внимания. Полезно замедлиться. На этом у меня все. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM в ритме города О. Планета FM. Все свои.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Квартира плюс дача плюс гараж.
3: Опять все лето разрываться.
2: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
3: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
6: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот чем мы богаты.
7: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет ВЛКСМ-16/1, ТК «Территория», 18+.
8: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
9: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 выпуска.
10: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
11: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
13: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
14: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
15: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
14: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.

0: «Пармалэнд». Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
1: Подробности в организации условий вместе порядке розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
2: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье 9.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. 74 дома обследованы комиссиями по оценке ущерба в Бугуруслане. Важно обойти все пострадавшие от ливневых дождей дома. Это еще примерно 450 семей, сообщает губернатор Евгений Солнцев. В целом гидрологическая обстановка в области постепенно стабилизируется. Уровень рек приходит в норму. От воды освободилась большая часть пострадавших дорог. Там уже начались ремонтные работы. Особое внимание безопасности и здоровью людей. В зоне подтопления идет вакцинация от гепатита А. В первую очередь прививают те, кто участвует в ликвидации последствий стихии, а также детей от 3 до 17 лет и взрослых. Житель Оренбурга обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом на улице Салмышской. По версии следствия, 41-летний водитель «Тойоты», находясь в состоянии опьянения, сбил двух женщин, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, после чего покинул место происшествия в результате ДТП. Одна из пострадавших скончалась, другая с травмами госпитализирована. Согласившись с позицией прокуратуры, суд заключил обвиняемого под стражу. Ход расследования уголовного дела на контроле надзорного.

надзорного ведомства. Субботний онкодесант работал в Курманаевском районе. В минувшую субботу специалисты Оренбургского онкодиспансера осмотрели и проконсультировали 57 местных жителей. У 16 пациентов выявлено подозрение на злокачественные новообразования, 12 человек направлены на дообследование. С начала сезона врачи уже посетили Переволоцкий, Грачевский, Акбулакский, Матвеевский, Тюльганский и Курманаевский районы. Осмотрено и проконсультировано 424 пациента. Напомню, субботний онкодесант – это профилактическая акция, которая проводится с 2015 года. Ее главная цель – повышение доступности онкологической помощи, раннее выявление заболеваний и снижение смертности от новообразований. Еще больше новостей на сайте ORTTV.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Сегодня термометры покажут плюс 17 градусов при ветре переменных направлений порывами до 13 метров в секунду. В Бузулуке также пасмурно, дождь и плюс 17 градусов. В Орске облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 19. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом «Выходолье». Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
6: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
7: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
8: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
9: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
10: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
11: Бывает, что для уверенности в себе хочется слегка изменить свое отражение в зеркале. Пластические хирурги Медгарда помогут довести вашу внешность до вашего идеала. И вы будете нравиться себе в любом зеркале. Пластическая хирургия. Лечебно-диагностический центр Медгард. Берег Урала 4. Телефон 500303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
13: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 выпуска.
14: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.

0: конструкции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета ФМ. ФМ. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
6: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации и условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
7: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
8: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
9: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
10: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
11: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
12: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 11:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. 74 дома обследованы комиссиями по оценке ущерба в Бугуруслане. Важно обойти все пострадавшие от ливневых дождей дома. Это еще примерно 450 семей, сообщает губернатор Евгений Солнцев. В целом гидрологическая обстановка в области постепенно стабилизируется. Уровень рек приходит в норму. От воды освободилась большая часть пострадавших дорог. Там уже начались ремонтные работы. Особое внимание безопасности и здоровью людей. В зоне подтопления идет вакцинация от гепатита А. В первую очередь прививают тех, кто участвует в ликвидации последствий стихии, а также детей от 3 до 17 лет и взрослых. Движение по мосту через Сакмару в Саракташском районе открыто. Сегодня с 11 часов отменено прекращение движения транспорта по мосту через реку Сакмара на подъезде к селу Кондуровка. В Саракташском районе ограничение снято в связи с завершением прохождения дождевых вод. В Оренбурге полицейские спасли из горящего дома пожилого мужчину. Сотрудники полиции прибыли на улицу Алтынсарина по сообщению о пожаре. Пламя с хозпостройки уже перекинулось на жилой дом. Хозяйка сообщила, что внутри находится ее пожилой супруг. Дверь была заперта, второй вход заволокло дымом. Полицейские разбили окно, проникли в задымленное помещение, нашли спящего мужчину, разбудили и вывели на улицу. Причиной возгорания, как выяснилось, стало то, что на соседнем участке жгли мусор, а ветер перекинул огонь, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Субботний онкодесант работал в Курманаевском районе. В минувшую субботу специалисты оренбургского онкодиспансера осмотрели и проконсультировали 57 местных жителей. У 16 пациентов выявлено подозрение на злокачественные новообразования. 12 пациентов направлены на дообследование. Всего в этом сезоне с начала акции «Субботний онкодесант» осмотрено и проконсультировано 424 пациента. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. I only got one chance at it. So I'ma do the best with what I got.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Сегодня термометры покажут плюс 17 градусов при ветре переменных направлений порывами до 13 метров в секунду. В Бузулуке также пасмурно, дождь и плюс 17 градусов. В Орске облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 19. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Идеальное сочетание.

года. Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
3: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
4: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
5: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 800 000 рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
6: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдин».
7: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
8: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
9: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46-11-11.
10: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
11: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Планируете купить автомобиль? Новая модель «Теннет» уже в ТВС «Моторс». Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12-й километр. Звоните 835-32-530-100.
2: Акция с 16 по 30 июня. Подробности о организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
4: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм. В ассортименте 75-90. Сливки питьевые. Летний лук. 10%. 1 литр. 167-90. Кофе Тибио Арабика 190 граммов. 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
5: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
6: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
7: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье полдень. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. В Оренбурге мошенники используют тему дефицита топлива. На фоне ситуации с топливом в сети активизировались злоумышленники. Они предлагают жителям региона некие сервисы для поиска топлива и информацию о доступности заправок, распространяя при этом вредоносные ссылки. Основная схема направлена на пользователей Android. На внешне легитимных сайтах и через поисковую выдачу предлагается установить приложение с актуальными данными о заправках по всей стране, однако под видом полезного сервиса скрывается вредоносное программное обеспечение, предназначенное для кражи персональных и платежных данных. Специалисты рекомендуют: скачивайте приложение только из официальных магазинов, не переходите по сомнительным ссылкам и объявлениям и используйте антивирусное программное обеспечение. Акт вандализма совершен в Оренбурге в подземном переходе около остановки общественного транспорта Дворец культуры и спорта «Газовик». Сегодня утром при уборке специалисты коммунальной службы обнаружили повреждения облицовки из керамогранитных плит в пешеходном переходе на улице Чкалова. Неизвестные разбили 5 плиток. Напомним, подземный переход был открыт после капремонта 2 года назад. За это время облицовочная плитка уже не раз страдала от рук вандалов. Подано заявление в полицию. Администрация Оренбурга напоминает: за вандализм предусмотрена административная и уголовная ответственность. За детей до 14 лет ответственность несут родители. И в аэропорту Оренбурга начались тестирование нового пассажирского терминала. В первом тесте приняли участие сотрудники аэропорта и члены их семей. Отрабатываются все основные процессы обслуживания пассажиров от входного досмотра до выхода на посадку, а также прибытие от входа в терминал до выхода на привокзальную площадь. Тестируется оборудование для досмотра, система регистрации и обработки багажа, IT-системы, турникеты, эскалаторы и лифты. Все уже прошло пусконаладку и теперь проверяется в условиях, приближенных к реальным. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.

0: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, сегодня термометры покажут плюс 18 градусов. В Бузулуке также облачно с прояснениями, дождь и до плюс 18. В Орске переменная облачность, небольшой дождь и до 20 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ. Все свои.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Там немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 90

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет октября 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория».
2: 18+.
3: А у вас есть шины?
4: Чтобы подешевле.
5: Фирменные.
3: На которые шиномонтаж бесплатно.
5: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
6: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
7: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
8: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46-11-11. Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
9: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
10: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом «Выходолье». Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
4: Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 45 50 45.
6: В такую погоду плавится все. Даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови жаркую выгоду на автомобиле «Джили» до 450 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности в город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 400-900. Код города 35-32.
7: Выгода указана для «Джили» Акаванга. Все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейд-ин» и выгода от дилерского центра. Программа действует до конца июня. ООО «Автодар». Не оферта.
8: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новые Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов с тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
9: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026 выпуска.
10: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
11: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 миллиона 300 тысяч рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АОСС «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
12: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
13: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
14: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
15: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В правительстве Оренбургской области прошло заседание оперативного штаба по ситуации с топливом. Совещание провел первый вице-губернатор Сергей Балыкин. По поручению главы региона Евгения Солнцева решено создать межведомственную рабочую группу, которая займется комплексным контролем топливного рынка. Заседание прошло на фоне пристального внимания к этой теме на федеральном уровне. Накануне Владимир Путин поручил держать ситуацию с топливом на особом контроле. По оценке Сергея Балыкина, обстановка на АЗС Оренбуржья сопоставимы с общероссийской. На данный момент запасы топлива на крупных заправочных станциях признаны достаточными, однако население стало активно запасаться горючим. На ряде сетевых АЗС спрос вырос в два раза по сравнению с обычными показателями. Первый вице-губернатор призвал оренбуржцев подходить к покупке топлива взвешенно и разумно, без паники. Предприятие в Оренбургском районе добывало воду без лицензии, и ущерб оценен 20 миллионов. В суд поступило исковое заявление о возмещении вреда, нанесенного недрам в 2024-2025 годах. Предприятие в селе Южный Урал Оренбургского района добывало подземную воду для питьевых, хозяйственно-бытовых и технических нужд без лицензии. Директор предприятия уже привлечен к административной ответственности. Истец требует взыскать 20 миллионов рублей в бюджет администрации Оренбургского района. Судебное заседание назначено на 9 июля, передает ОРТ. И в Оренбурге пройдет финал 23-й Российской робототехнической олимпиады. Она стартует завтра в спортивно-культурном комплексе Оренбуржья. Ожидается приезд более 750 ребят из разных регионов, а также из Алжира, Узбекистана, Белоруссии и Казахстана. Зарегистрировались и прошли отбор 19 представителей Оренбургской области. Тема 23-го сезона олимпиады – заповедники. Участникам предстоит найти инженерные решения для реальных задач, связанных с сохранением природы и защитой заповедных территорий. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: dream last night.
1: Погода.
2: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, сегодня термометры покажут плюс 18 градусов. В Бузулуке также облачно с прояснениями, дождь и до плюс 18. В Орске переменная облачность, небольшой дождь и до 20 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: 87,9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
4: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
6: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
7: Урология полного цикла в многопрофильной клинике «Медгард». Диагностика и высокотехнологичная хирургия. Лазерное дробление любых камней в почках. Филигранная микрохирургия на интимных органах и многие другие виды операций. Хирургия в урологии для мужчин и женщин. «Медгард». На страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии «ТОП». Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
9: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
10: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
11: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
10: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
12: Ура, едем в чудо!
13: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
14: Подробности в организаторе условий вместе порядке розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
15: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
16: А если не подберем размеры?
15: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
16: Монтажников 3А.
15: Телефон 920-120. 920-120.
17: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
18: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
19: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
18: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
20: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
2: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
1: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
2: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46-11-11.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 15.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу. Михаил Задорин, здравствуйте. Проект «Витрина имущества банкротов» открывает новые возможности для бизнеса и граждан. Подробнее о проекте расскажет заместитель начальника межрайонной инспекции налоговой службы России номер 7 по Оренбургской области Наталья Степина.
2: Добрый день. Действительно, проект «Витрина имущества банкротов» – это совместная инициатива Федеральной налоговой службы России и газеты «Коммерсант», которая активно развивается и уже действует в нашем регионе. По сути, это уникальная онлайн-платформа, своего рода электронный каталог, где в режиме реального времени аккумулируется информация обо всем имуществе, которое выставляется на торги в рамках дела банкротства. В данном случае мы говорим о Приволжском федеральном округе.
3: То есть любой желающий может зайти и посмотреть, что продается?
2: Да, именно так. Главная задача витрины – это обеспечение максимальной прозрачности и открытости всего процесса реализации имущества должников. Платформа служит двум основным группам пользователей. Во-первых, это потенциальные покупатели, физические и юридические лица, которые ищут выгодные предложения. Для них это основной инструмент поиска и приобретения. Во-вторых, это кредиторы и арбитражные управляющие. Для них витрина – это возможность привлечь как можно больше участников к торгам, что в свою очередь повышает шансы на эффективную реализацию имущества и погашение долгов.
3: А что именно можно найти на этой витрине?
2: Да практически все, что может быть реализовано в рамках процедуры банкротства. Это и объекты недвижимости, такие как квартиры, дома, коммерческие помещения, земельные участки и даже промышленные объекты. И транспорт, автомобили, спецтехника, и, конечно, многое другое. Оборудование, сырье, даже нематериальные активы, такие как бренды и патенты.
3: Какие основные преимущества для тех, кто решит воспользоваться витриной?
2: Их несколько, и они весьма существенны. Во-первых, доступ к уникальным лотам, которые редко появляются на обычном рынке. Представьте, целые заводы или уникальное промышленное оборудование. Во-вторых, это возможность значительной экономии. Начальная цена часто бывает ниже рыночной. А если нет покупателей, то и цена на повторных торгах может быть снижена еще больше. Это действительно шанс приобрести что-то с огромным дисконтом. Третий важный момент – полная прозрачность сделки. Вся информация об объекте, документы, протоколы торгов – все это в открытом доступе. Риски мошенничества здесь сведены к минимуму. И плюс это централизованный поиск по всем регионам Приволжского федерального округа, что очень удобно. Конечно же, простота и легитимность процесса. Торги проходят на аккредитованных площадках, а права покупателей защищены законом.
1: И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 18 градусов. В Бузулуке также облачно с прояснениями, дождь и до плюс 18. В Орске переменная облачность, небольшой дождь и до 20 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ 87.9 ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12-й километр. Звоните 835-32-530-100.
6: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
7: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
8: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
9: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
10: А если не подберем размеры?
9: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
10: Монтажников 3А.
9: Телефон 920-120. 920-120.
11: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
12: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
13: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
14: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: 90-е с Планетой FM. С Планетой FM.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53 42 35.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Задумал быстро дом ты остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
2: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
3: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Оренбургская область вошла в число победителей конкурса президентской программы «Регион для молодых». Оренбуржье получило поддержку в размере свыше 138 миллионов рублей. Средства будут направлены на ремонт молодежных центров в Новотроицке, Соль-Илецке и Новосергиевке, а также на проведение мероприятий. Напомню, по программе «Регион для молодых» с 2023 по 2025 год в области отремонтированы региональный молодежный центр в Оренбурге, муниципальные молодежные центры в Гае и Бузулуке. В этом году будут отремонтированы молодежные центры и пространства в Бугуруслане, Тюльгане, Ясном и Бузулуке. Представитель прокуратуры Ленинского района Оренбурга принял участие в круглом столе по вопросу занятости несовершеннолетних. В Центре занятости населения Оренбурга и Оренбургского района прошел круглый стол на тему трудоустройства несовершеннолетних в летние месяцы. Его участниками стали представители прокуратуры Ленинского района Оренбурга, Государственной инспекции труда Оренбургской области, Торгово-промышленной палаты региона, а также работодатели. В рамках встречи обсуждались вопросы трудоустройства подростков, особенности организации трудового процесса и предложения по развитию этого направления. В Музее истории Оренбурга покажут свадебные платья 19-21 веков. В Музее истории Оренбурга откроется выставка «Невесты старого альбома», приуроченная ко дню семьи, любви и верности. В экспозиции представлены свадебные платья из фондов музея, предметы быта, аксессуары и документы, связанные с созданием семьи. Посетители увидят, как менялись свадебная мода и традиции от церковного венчания до регистрации брака в ЗАГСе. Открытие выставки состоится 8 июля. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 18 градусов. В Бузулуке также облачно с прояснениями, дождь и до плюс 18. В Орске переменная облачность, небольшой дождь и до 20 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

Планета FM. Планета FM. Круиз вокруг Солнца.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Квартира плюс дача плюс гараж.
6: Опять все лето разрываться.
7: Зачем разрываться? Пора определяться.
8: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
6: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
2: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
3: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
4: А у вас есть шины?
5: Чтобы подешевле.
4: Фирменные.
6: На которые шиномонтаж бесплатно.
4: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
7: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
8: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
9: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия, точнее, у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет октября 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория».
2: 18+.
3: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
4: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Дельта на T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
6: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
4: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920-120. 920-120.
9: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
10: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
11: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
12: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
13: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Оренбургская область вошла в число победителей конкурса президентской программы «Регион для молодых». Оренбуржье получило поддержку в размере свыше 138 миллионов рублей. Средства будут направлены на ремонт молодежных центров в Новотроицке, Солилецке и Новосергиевке, а также на проведение мероприятий. Напомню, по программе «Регион для молодых» с 2023 по 2025 год в области отремонтированы региональный молодежный центр в Оренбурге, муниципальные молодежные центры в Гае и Бузулуке. В этом году будут отремонтированы молодежные центры и пространства в Бугуруслане, Тюльгане, Ясном и Бузулуке. Представитель прокуратуры Ленинского района Оренбурга принял участие в круглом столе по вопросу занятости несовершеннолетних. В Центре занятости населения Оренбурга и Оренбургского района прошел круглый стол на тему трудоустройства несовершеннолетних в летние месяцы. Его участниками стали представители прокуратуры Ленинского района Оренбурга, Государственной инспекции труда Оренбургской области, Торгово-промышленной палаты региона, а также работодателей. В рамках встречи обсуждались вопросы трудоустройства подростков, особенности организации трудового процесса и предложения по развитию этого направления. В Музее истории Оренбурга покажут свадебные платья 19-21 веков. В Музее истории Оренбурга откроется выставка «Невесты старого альбома», приуроченная ко дню семьи, любви и верности. В экспозиции представлены свадебные платья из фондов музея, предметы быта, аксессуары и документы, связанные с созданием семьи. Посетители увидят, как менялись свадебная мода и традиции от церковного венчания до регистрации брака в ЗАГСе. Открытие выставки состоится 8 июля. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: хорошая история о неразделенной любви. Грустная, но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи и до скорого.
1: Погода.
2: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометр покажут плюс 18 градусов. В Бузулуке также облачно с прояснениями, дождь и до плюс 18. В Орске переменная облачность, небольшой дождь и до 20 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
1: Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
3: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
4: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк 45 99 25.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейд-Ин».
3: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
4: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
5: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120. 920-120.
7: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
8: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
9: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
10: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46 11 11.
11: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

Планета FM. Звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбургский.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом «Выходолье». Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
4: Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 45 50 45.
6: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
7: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
8: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели. Мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
9: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новые автомобили. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
3: Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях правовых подарках вместе порядка в автосалоне.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Бугуруслане в результате продолжительных ливневых дождей потопленными остаются 6 жилых домов и 69 приусадебных участков. В Бугурусланском районе вода уже полностью ушла. Решением правительства области для поддержки пострадавших Министерство социального развития из резервного фонда выделяется 50 миллионов рублей. Они будут направлены на единовременные выплаты тем, кто утратил имущество уже завтра. Первые 68 решений будут исполнены. Кроме того, комиссии продолжат свою работу, пройдут каждый пострадавший дом, подчеркивает губернатор Евгений Солнцев. С 1 июля в Оренбурге проезд в общественном транспорте можно будет оплатить по геопозиции. Сбербанк и компания ОРЭК совместно с правительством области внедрили новый способ оплаты. Пассажирам больше не нужно будет прикладывать карту или смартфон к считывающему устройству. Достаточно открыть в приложении 2GIS меню «Проезд», выбрать вкладку «Общественный транспорт» и нажать «Оплатить проезд». Деньги спишутся с привязанной карты, электронный билет придет в приложение. Пока оплата доступна на 11 маршрутах предприятия «Оренбургские пассажирские перевозки». Это маршруты номер 2, 4, 6, 7, 10, 12, 20, 21, 56Н, 80Н и 84Н. Евгений Солнцев принял кубок эстафеты Всероссийского сельского сабантуя. Губернатору передал кубок председатель Оренбургской региональной татарской национальной культурной автономии, депутат ЗАГС Собрания Ильдус Давлятов. Напомним, уже в следующем году Оренбуржье примет тысячи гостей со всей России, став центром национального единства и культурного обмена. А 27 июня нынешнего года 16-й Всероссийский сельский сабантуй прошел в Пензе. Оренбургская делегация представила там богатую культуру нашего региона. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 18 градусов. В Бузулуке также облачно с прояснениями, дождь и до плюс 18. В Орске переменная облачность, небольшой дождь и до 20 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия, точнее, у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
4: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
5: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: «Чанган Юни-С» стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С. Меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37-27-67. Код города 35-32.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни-С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
7: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
8: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
9: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
10: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
9: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
11: Ура, едем в чудо!
12: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
13: Подробности об организации условий вместе порядка розыгрыша на кассе комплекса.
14: Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
15: А у вас есть шины?
16: Чтобы подешевле.
15: Фирменные.
17: На которые шиномонтаж бесплатно.
15: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
18: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
19: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044. Акция действительна на момент выхода рекламы.
2: В автобомбе.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Лазерная вапоризация геморроя, легкая реабилитация. Лечебно-диагностический комплекс «Медгард», берег Урала, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet.oренбург.ру. Цена Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
4: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
6: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
7: Жилой комплекс «Дубки» — не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбург Строй». Проектная документация на сайте наш.дом.ру.
8: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
9: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
10: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
12: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
13: Если хочешь танцевать,

0: в Оренбурге. 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. На заседании правительства Оренбургской области внесены изменения в правила пользования транспортной картой. Убрали срок, ограничивавший ее действие. Несмотря на то, что уже несколько лет реализуется универсальная карта оренбуржца, есть жители, которые продолжают пользоваться транспортной картой, и мы хотим сделать их поездки максимально удобными, отметил губернатор Евгений Солнцев. В Оренбургской области 138 100-бальных результатов ЕГЭ в основном периоде. Утверждены результаты ЕГЭ по иностранным языкам, они стали завершающими в основной волне. Список 100-бальников пополнился еще двумя выпускниками, они получили максимальные баллы по английскому языку. Всего на сегодня в регионе 138 100-бальных результатов, 11 выпускников сдали на 100 баллов 2 предмета и один сразу по 3 дисциплинам. 8 и 9 июля пройдут дополнительные дни для пересдачи единого госэкзамена по одному из предметов. Выпускники смогут улучшить свои результаты. В Оренбургской области прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении свыше 27 миллионов рублей под видом оказания юридических услуг. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух организаторов и 25 членов преступного сообщества. По версии следствия, в июне 2019 года было создано организованное преступное сообщество, участники которого заключали с потерпевшими договоры на оказание юридических услуг, существенно завышая их стоимость. При этом исполнять взятые на себя обязательства не планировали. За два года обвиняемые похитили более 27 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Оренбурга для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура региона. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 18 градусов. В Бузулуке также облачно с прояснениями, дождь и до плюс 18. В Орске переменная облачность, небольшой дождь и до 20 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
5: Зачем разрываться? Пора определяться.
6: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
7: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
8: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
9: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
10: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
11: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет октября 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория».
2: 18+.
3: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
4: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
5: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
4: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
6: Ура! Едем в чудо!
7: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
8: Подробности в организации условий вместе были розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
9: Доверяйте свой немецкий автомобиль только профессионалам. В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
10: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
11: А если не подберем размеры?
10: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
11: Монтажников 3А.
10: Телефон 920-120. 920-120.
12: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
13: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46-11-11.
14: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета ЭПМ. Идеальное сочетание.
1: Ничего я никому не скажу.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.

0: официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Это высокотехнологичная лор-хирургия. У нас вы получите оперативное лечение, которое вернет вам свободное дыхание, исправление искривленной носовой перегородки, удаление аденоидов детям, удаление миндалин и другие виды операций. «Медгард» – на страже вашего здоровья. Берег Урала 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
3: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации, условиях, правилах, подарках, месте порядка в автосалоне.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Ничего лишнего.
1: Давай без слез на этот раз. Я не хочу, чтобы ты снова завелась. Я заберусь и в никуда. Мне лучше одному, чем обмануть тебя.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. На заседании правительства Оренбургской области внесены изменения в правила пользования транспортной картой. Убрали срок, ограничивавший ее действие. Несмотря на то, что уже несколько лет реализуется универсальная карта оренбуржца, есть жители, которые продолжают пользоваться транспортной картой, и мы хотим сделать их поездки максимально удобными, отметил губернатор Евгений Солнцев. В Оренбургской области 138 100-бальных результатов ЕГЭ в основном периоде. Утверждены результаты ЕГЭ по иностранным языкам, они стали завершающими в основной волне. Список 100-бальников пополнился еще двумя выпускниками, они получили максимальные баллы по английскому языку. Всего на сегодня в регионе 138 100-бальных результатов, 11 выпускников сдали на 100 баллов 2 предмета и один сразу по 3 дисциплинам. 8 и 9 июля пройдут дополнительные дни для пересдачи единого госэкзамена по одному из предметов. Выпускники смогут улучшить свои результаты. В Оренбургской области прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении свыше 27 миллионов рублей под видом оказания юридических услуг. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух организаторов и 25 членов преступного сообщества. По версии следствия, в июне 2019 года было создано организованное преступное сообщество, участники которого заключали с потерпевшими договоры на оказание юридических услуг, существенно завышая их стоимость. При этом исполнять взятые на себя обязательства не планировали. За 2 года обвиняемые похитили более 27 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Оренбурга для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура региона. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи!
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, сегодня термометры покажут плюс 18 градусов. В Бузулуке также облачно с прояснениями, дождь и до плюс 18. В Орске переменная облачность, небольшой дождь и до 20 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Планета ФМ 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
3: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
4: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92 20 92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
5: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12-й километр. Звоните 835-32-530-100.
6: Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
7: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
8: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
9: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM.

Планета FM 87.9 FM. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
2: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
3: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
4: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
5: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
6: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

навсегда в твоем сердечке. Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего. Крошка моя.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: Планета FM. Реклама.
1: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
2: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. FM. Радио города.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

Планета FM. Идеальное сочетание.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбургский.

0: В Оренбурге час ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
2: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

я, оно со мной. Все, что я чувствовала, глядя на рассвет, оно во мне. Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую, глядя

Планета FM. Все свои. Планета FM.

87.9 FM. Радио города О. Планета F.

Планета FM. Все свои. Планета FM.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули. Жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы. Под клетчатым плетом и грома рассвет.

89 FM. Планета FM в ритме города О.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L, номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

как спички. Ни тепла, ни азарта, чувства взяли в кавычки, отложили на завтра.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно.

0: Часа утра. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ 5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как

Планета FM. 87.9 FM. Радио город.